0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».
0: Рок-Арси.

0: не радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Slate. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе за мной.
1: Audio Slave.
3: Только здесь. Только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

форум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем

0: строить железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Ку-ку. Летняя коллекция «Арсенала».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости.
2: Спонсор ООН «Никко Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
3: Здравствуйте. Группировка Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» в название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. «Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
0: Музыка мирового класса.
6: Гэри Мур.
7: Foreigner.

0: реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Сделано на Урале.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешить пассажирам авиакомпании жаловаться на порчу багажа онлайн. С инициативой в Минтранс обратился депутат Ярослав Нилов. Согласно инициативе, возможность личного обращения к перевозчику либо обращения через почту сохранятся. Но также парламентарий предлагает разработать соответствующее ПО для направления жалобы в мобильном приложении перевозчика на сайте авиакомпании или вообще через госуслуги. Как пишет РИА Новости, сегодня многие перевозчики не принимают жалобы онлайн, поэтому нередко пассажиры не могут защитить свои права. С фасада торгового центра «АлаОтель» в Екатеринбурге на Малышева убрали вывеску. Как пишет портал Е1, это может быть частью предстоящего переформатирования торгового центра. Его новые собственники обещают в течение ближайших 2 лет. После смены формата «АлаОтель» должен превратиться из торгово-развлекательного центра в современное пространство для работы, отдыха и деловых встреч. У комплекса появятся новые логотипы и фирменный стиль, намерены сменить даже дизайн фасада. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил более 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу. Больше 170 тысяч в месяц получают на Среднем Урале представители сферы IT и связь. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата в месяц составляет 139,5 тысяч. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура уже достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода только плюс 18. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие уже получили 49 пляжей. И купальный сезон здесь, несмотря на прохладное море, стартовал с 1 июня. Как пережить сезон тополиного пуха, рассказали биологи. В очередной раз на помощь могут прийти обычные одноразовые медицинские маски. В комплекте к ним могут идти солнечные очки. Они защитят не только дыхание, но и глаза, пишет РИА Новости. После пребывания на улице специалисты рекомендуют умываться, промывать глаза и нос. А в доме нужно чаще проводить влажную уборку. Официальный доллар на выходные 71,91, евро 82,97.
2: Информация на правах рекламы.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Никка Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
3: Здравствуйте. В США сообщили о перехвате 139 судов за время морской блокады Ирана. Еще 9 кораблей, по данным Центрального командования Вооруженных сил США, были выведены из строя. В операции задействованы более 20 военных кораблей, которые дежурят в Аравийском море. Меры действуют против всех судов любых государств, которые входят в иранские порты, пишет «Коммерсант». Под блокаду подпадают в том числе все иранские порты в Персидском и Оманском заливах. В голосовании за парки и скверы в Екатеринбурге лидером снова оказалась набережная Исети. На этот раз речь идет об участке от улицы Декабристов до улицы Белинского. Свой голос за благоустройство набережной перед закрытием голосования в пятницу отдали больше 85 тысяч жителей Екатеринбурга, пишет портал 66.ru. В проекте благоустройства этой территории, если будут получены федеральные деньги, 2 пешеходных моста, строительство спуска к воде, а также высадка деревьев и кустарников. Проект в мэрии называют сложным. На Уралмаше ребенок пострадал из-за электросамокатчика. Мужчина сбил девочку, с которой на улице гуляла бабушка. Как рассказал журналистам отец пострадавшей, мужчина был на личном электросамокате и заявил, что спешит к своему ребенку домой. У пострадавшей девочки травма челюсти. Кроме того, ребенок очень испугался. Оформлен ли этот случай как ДТП, не уточняется. Об этом пишет портал Е1. Свердловская область оказалась в топ-3 регионов по везучести. Рейтинг составлен по сумме выигрышей в лотерею за период с января по май этого года. Жители Среднего Урала стали обладателями призов на сумму почти в 622 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Возглавила список везучих регионов ожидаемо Москва. Здесь жители смогли выиграть в лотерее больше миллиарда рублей. Свердловская область на втором, а третье место за Новосибирской областью. Чемпионат мира по футболу открылся второй раз накануне. Это произошло уже в США. В матче открытия между сборными США и Парагвая американский футболист установил историческое достижение. Крис Ричардс сыграл весь матч и отдал 83 паса. Все они были точными. По статистике, которая ведется с 1966 года, ни одному футболисту, сделавшему за матч не менее 80 передач, не удавалось добиться 100%. Точности, пишет газета.ру. Игра между сборными США и Парагвая завершилась выигрышем американских футболистов 4-1. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: Музыка мирового класса.
7: Эрик Клэптон.
8: Got me on my knees.

Рок-Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Реклама.
1: Внимание, друзья! В эту субботу, 13 июня в 7 вечера, готовьтесь к крутой музыкальной вечеринке в Джой-пабе. На сцене две уникальные группы – «Чистая река», русская кантри, народные мелодии на новый лад и живые эмоции. Номер 4 – акустические шедевры, необычные инструменты, мощные голоса во главе с Юрием Мишковым. Билеты в кассы города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей, ждем вас в Джой-пабе в эту субботу, 13 июня в 7 вечера.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Рубрика ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. В России мотоциклисты не имеют преимущества в движении на дорогах. Об этом заявили в МВД в ответ на запрос агентства ТАСС. Правилами дорожного движения какие-либо преимущества водителей мотоциклов по отношению к водителям автомобилей не определены, сказано в документе. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин обещал, что ведомство возьмет в работу инициативу, которая предлагает разрешить мотоциклистам передвигаться по выделенной полосе для общественного транспорта. Продолжая дорожную тему, велосипедист погиб в ДТП рано утром в воскресенье. Авария произошла в Сысерском районе на 185-м километре автодороги подъезд к Екатеринбургу от трассы М5 «Урал». По данным ГАИ, женщина-водитель наехала на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю асфальтовой дороги. Погибшему мужчине 36 лет. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила движения, а также напоминает о внимании на дороге и выборе безопасной скорости. Монтаж новых остановок начали в Екатеринбурге. Первые 63 навеса установят в 7 районах города до конца июля. Работы идут как на автобусных, так и на трамвайных остановках, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Конструкции навесов не имеют щелей и зазоров. Это должно защитить пассажиров от ветра, дождя и снега. Автобусные остановки более широкие по сравнению с трамвайными. Новые остановки появятся на Визе, Сортировке, в Турчермете, а также в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах. А на детских площадках могут появиться кнопки экстренного вызова. Нажав на такую кнопку, вызов будет направлен в службу 112. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы, депутат партии ЛДПР Борис Чернышов. По мнению парламентария, такие кнопки могут помочь в случаях, когда ребенок получил травму, либо рядом возникла какая-то опасная ситуация. При передаче вызова в службу 112 местоположение вызова предлагают определять автоматически. Беспилотный трамвай в Москве научили различать 24 типа объектов. Транспорт распознает пешеходов, мотоциклы и велосипеды, а также легковые, грузовые автомобили, автобусы и даже электробусы. По данным столичного Дептранса, на разработку таких уникальных компетенций техники потратили не больше 3 лет. Сначала проект масштабируют в пределах Москвы, после чего планируют распространять и в регионы. По словам разработчиков, беспилотный трамвай видит обстановку вокруг себя на все 360 градусов. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
2: Информация на правах рекламы.
3: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
4: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом сдан.
6: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Внимание, друзья! Заряжайтесь эмоциями по полной. В это воскресенье, 14 июня в 7 вечера в Joypub'е концерт группы Stambulchik Brothers. Зарубежные хиты, народные мелодии и песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов. Рояль, виолончель, скрипка, гитара, укулеле, барабаны, флейта, гармоника и не только. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей и приходите. Ждем вас в Joypub'е в это воскресенье, 14 июня в 7 вечера.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
5: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. В центре внимания на прошлой неделе были презентации и заявления 29-го Петербургского международного экономического форума. РЖД активно участвовали в мероприятии. Рассказываем о некоторых новинках и соглашениях, заключенных на полях ПМФ. Как сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс», РЖД представили на форуме «Купе будущего». На стенде организовали цифровое пространство с экранами, имитирующими купе пассажирского вагона. Интерактивная экспозиция дала возможность проследить за эволюцией интерьеров, а также позволила всем желающим проголосовать за дизайн будущего вагона СВ в габарите Т. Холдинг РЖД заключил на форуме 3 соглашения о цифровизации пассажирских перевозок. Их реализация повысит привлекательность железнодорожных путешествий для миллионов пассажиров. В частности, с бюро 1440 утвердили дорожную карту по внедрению в поездах дальнего следования низкоорбитальной спутниковой связи. Предусмотрено поэтапное оснащение порядка 400 составов высокоскоростным интернетом. С Т-технологиями материнской компании Т-банка подписали меморандум о развитии совместных проектов в рамках программ лояльности. Стороны займутся интеграцией РЖД-бонуса на платформе путешествия в Т-банке. Будут проработаны решения по продаже билетов на турпоезда для российских и иностранных пользователей. С Яндексом достигнута договоренность о создании 3D-туров по интерьерам вагонов. Специалисты проведут трехмерную съемку, а виртуальные туры появятся в онлайн-каналах продаж РЖД и на Яндекс.Путешествия. А еще РЖД и Wildberries договорились совместно развивать перевозки в сегменте электронной торговли. Взаимодействие предполагает поиск новых логистических решений и использование инфраструктурных возможностей РЖД на всей территории страны для эффективной доставки товаров, развитие мультимодальных сервисов. 9 июня РЖД присоединились к Международному дню привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах. Его цель – напомнить водителям о важности соблюдения правил пересечения ЖД-путей. Автомобилист, выезжая на переезд на красный, создает угрозу жизни и здоровью своих пассажиров, пассажиров поездов и работников локомотивных бригад. 9 июня на переездах в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, Сургуте и других городах железнодорожники провели для водителей викторины на знание правил дорожного движения, а за отличные ответы подарили тематические сувениры. Начальник СВЖД Павел Бурцев отмечает, что работники магистрали используют любую возможность, чтобы обратиться к автомобилистам. Информационно-разъяснительные мероприятия усиливают и дополняют плановую работу, которая на магистрали ведется в течение года. СВЖД проводит ремонт и модернизацию переездов, оснащение их предупредительными и заградительными устройствами. В этом году планируется обновить свыше 140 объектов, сообщает телеграм-канал СВЖД Новости.
2: 3 вокзала Свердловской магистрали участвуют в проекте «Театральный поезд» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Тематический состав, который следует по маршруту Владивосток-Москва, 12-13 июня будет в Тюмени, 18-19 июня в Екатеринбурге, 20-21 июня в Перми. В каждом городе в эти даты состоится большой театральный фестиваль со спектаклями, мастер-классами и творческими встречами. Вокзальные комплексы тоже станут площадками, где пройдут спектакли. Творческие коллективы выступят с вокальными и танцевальными номерами. Также будут работать выставки, посвященные театральному искусству. Вход на все мероприятия на вокзалах свободный. Трогательной историей поделилась Свердловская железная дорога в мессенджере «Макс». Работники вокзала Верещагино в Пермском крае помогли заблудившейся собаке вернуться к владелице. Бигль Финик неожиданно запрыгнул в электропоезд на станции Менделеева. Под присмотром разъездных кассиров доехал до ближайшей крупной станции, где его приютили и накормили. Хвостатому повезло. Начальник вокзала Верещагино Любовь Семерякова разыскала его хозяйку через соцсети. Оказалось, что девушка уже почти потеряла надежду вернуть друга. Но благодаря железнодорожникам все закончилось хорошо.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Здравствуйте. Срок бракоразводного процесса предложили увеличить в России. При наличии в семье детей вместо 3 месяцев супруги будут разводиться полгода, а если в семье детей нет, то развод произойдет не через месяц, а через 3. Предложение озвучила сенатор Наталья Косихина. Она добавила, что процедура развода в России сейчас происходит слишком быстро. При этом нередко решение о расставании пара принимают сгоряча. Когда эмоции остывают, люди сожалеют о разводе, однако при этом семьи уже не существует, пишет РИА Новости. Дорожные службы следят за подтоплениями на Серовском тракте. Ситуацию называют локальной. Вода затопила не саму дорогу, а придорожное пространство. В департаменте информполитики сообщили, что в районе деревни Анатольская организован постоянный мониторинг дорожной обстановки во избежание перелива воды через проезжую часть. Саму дорогу и систему дренажей тоже обследуют специалисты. Полного перекрытия Серовского тракта в месте подтопления нет. Здесь установлены временные знаки и ограничения по скорости движения для транспорта, пишет КП «Екатеринбург». Тем временем кратковременные дожди с грозами сохранятся на Среднем Урале еще на несколько дней. Их причиной остается циклон, который задерживается над территорией региона. Изменений в температуре тоже ждать не стоит. По ночам синоптики обещают около плюс 15, а днем не выше плюс 20. В пятницу 12 июня больше всего осадков выпало в Карпинске, Кытлыме и Красноуфимске. Зато воздух в большинстве территорий Свердловской области вчера прогрелся до плюс 25 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Баренцевом море спасли запутавшегося и раненого кита. Его впервые заметили 5 июня. По словам ученых Мурманского арктического университета, веревка опутала грудные плавники краснокнижного горбатого кита. Держаться на плаву и кормиться он мог только за счет работы своего хвоста. Именно это обстоятельство помогло спасателям подойти к киту близко, чтобы срезать веревку. Освободить кита удалось с первой же попытки, сообщили ученые. А в Китае заявили о шпионских черепахах и рыбах у своих берегов. Иностранные спецслужбы прикрепляют датчики на морских животных и автономные аппараты, чтобы тайно наблюдать за акваториями Поднебесной. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности КНР. Информация может быть использована для составления карт морского дна и даже для слежения за подводными лодками. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
5: Музыка мирового класса.
6: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.
7: Ты все забыл, далеко тебя забросила мечта.
6: Rival Sons. We've got to...

0: реклама.
1: Внимание, друзья! В эту субботу, 13 июня в 7 вечера, готовьтесь к крутой музыкальной вечеринке в Джой-пабе. На сцене две уникальные группы – «Чистая река», русская кантри, народные мелодии на новый лад и живые эмоции. Номер 4 – акустические шедевры, необычные инструменты, мощные голоса во главе с Юрием Мишковым. Билеты в кассах города. ДЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей, ждем вас в Джой-пабе в эту субботу, 13 июня в 7 вечера.
2: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Национальный продукт. На рок-арсенале.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Несколько российских аэропортов ввели лимит на топливо для иностранных авиакомпаний. Это связано с практикой зарубежных перевозчиков заправляться впрок, сообщили РИА Новости в Росавиации. Новые рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и нескольких других городов. В ведомстве отметили, что аэропорты при этом обеспечены необходимыми запасами топлива, а программа авиаперевозок идет в штатном режиме. Свердловскую область снова предупредили о ливнях и грозах. Непогода на территории региона экстренные службы ждут в воскресенье, 14 июня. Жителям Среднего Урала традиционно напоминают о важности соблюдать меры личной безопасности. Водителям рекомендуют не выезжать в ливень, а также не пытаться проехать участки дорог, если их затопило. Напомню, на севере Свердловской области из-за продолжительных ливней вода вплотную подошла к Серовскому тракту. Также дожди вызвали переполнение озера в районе Никола-Павловского под Нижним Тагилом, из-за чего вода перелилась через дамбу, по которой проходит автомобильная дорога. Продолжение темы стихии. Ливни и грозы оставили без света коттеджный поселок Прохладный под Екатеринбургом. Жители частных домов жалуются, что живут без электричества уже почти сутки. В первую очередь это сказалось на водоснабжении. Из-за отсутствия света встали насосы. Представители Россетей Урала порталу Е1 сообщили, что причиной энергоаварии стала непогода. Восстановительные работы уже идут и ситуация под контролем. Прямые рейсы на Шри-Ланку из России возобновят в октябре, заявили в МИД этой страны. Перевозчиком будет компания «Аэрофлот». Замминистра иностранных дел и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе заявил, что приостановка прямых перелетов привела к снижению туристического потока на остров. Из Москвы прямые рейсы на Шри-Ланку планируют возобновить с 4 октября. Зимой 2026 года прямые чартеры могут быть восстановлены из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, пишет «Коммерсант». Урал. У сборной Англии перед стартом чемпионата мира по футболу украли бутсы. Кроме обуви игроков, злоумышленники похитили мячи, оборудование для аналитики, доски главного тренера сборной Томаса Тухеля и столы для массажа. Все это пропало во время поездки фургона с футболистами на тренировочную базу в Канзас-Сити. У команды остался только один мяч, пишет Газета.ру. Организаторы спешно решают вопрос со снаряжением. Добавлю, что первый матч родоначальники футбола сыграют в среду 17 июня против команды Хорватии. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
1: Информация на правах рекламы.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.

0: Реклама. Внимание, друзья! Заряжайтесь эмоциями по полной. В это воскресенье, 14 июня в 7 вечера в Joypub'е концерт группы Stambulchik Brothers. Зарубежные хиты, народные мелодии и песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов. Рояль, виолончель, скрипка, гитара, укулеле, барабаны, флейта, гармоника и не только. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей и приходите. Ждем вас в Joypub'е в это воскресенье, 14 июня в 7 вечера.
1: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Здравствуйте. Абитуриентов перед стартом вступительной кампании начали обманывать мошенники. Злоумышленники подделывают сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях и исчезают после получения денег, пишет РИА Новости. Также аферисты создают клоны официальных каналов вузов, где предлагают ускоренную проверку документов или консультацию куратора и получают таким образом доступ к персональным данным своих жертв. Кроме этого, мошенники могут рассылать вредоносные ПО под видом обычных файлов с рейтинговыми списками. Поступающим рекомендуют относиться с недоверием к любым контактам и предложениям, которые поступают не через официальные каналы вузов. Проблема частных перевозчиков в сфере общественного транспорта Екатеринбурга зрела несколько лет. Об этом заявила Свердловский уполномоченный по правам человека. В своих соцсетях Татьяна Мерзлякова рассказала, что водители, а также сами работодатели ранее допускали нарушения. Подробно в проблеме региональный омбудсмен пыталась разобраться в 2022 году, когда кондуктор одного из перевозчиков рассказал уполномоченному о работе на маршруте с раннего утра и до позднего вечера. Татьяна Мерзлякова заявила, что данными собственных проверок готова сейчас поделиться с правоохранителями. В Свердловской области появились первые 100 бальники. Это 132 выпускника, которые 1 июня сдавали ЕГЭ по выбору. В прошлом году было 97 наивысших результатов по литературе, химии и истории. Кроме того, отличные баллы от 81 до 99 в Свердловской области набрали более 1000 выпускников. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава региона поздравил выпускников с этими результатами. Лидером по количеству 100-бальных работ пока является литература. Каждый второй работающий россиянин поддержал введение четырехдневки. По данным опроса платформы SuperJob, 24% респондентов высказались против идеи, а 23% с ответом затруднились. Согласно опросу, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Если бы четырехдневку ввели в России, то дополнительный выходной опрошенные потратили бы на семью и отдых. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о тысячах сотрудников компании SpaceX, которые станут миллионерами после IPO. Обычно вы увидите, что основатели станут миллиардерами. Необычно, что на пороге состояния более чем 100 миллионов долларов окажутся 400 человек, рассказали финансовые аналитики изданию. Ранее СМИ назвали создателя SpaceX Илона Маска первым триллионером. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: Музыка мирового класса.
5: Dance

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама. Внимание, друзья! В эту субботу, 13 июня в 7 вечера, готовьтесь к крутой музыкальной вечеринке в Джой-пабе. На сцене две уникальные группы – «Чистая река», русская кантри, народные мелодии на новый лад и живые эмоции. Номер 4 – акустические шедевры, необычные инструменты, мощные голоса во главе с Юрием Мишковым. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей, ждем вас в Джой-пабе в эту субботу, 13 июня в 7 вечера.
1: Ку-ку. Летняя коллекция Арсенала.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

0: выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешить пассажирам авиакомпании жаловаться на порчу багажа онлайн. Согласно инициативе, возможность личного обращения к перевозчику либо обращения через почту сохранятся. Но также парламентарий предлагает разработать соответствующее ПО для направления жалобы в мобильном приложении перевозчика, на сайте авиакомпании или вообще через госуслуги. Как пишет РИА Новости, сегодня многие перевозчики не принимают жалобы онлайн, поэтому нередко пассажиры не могут защитить свои права. В Екатеринбурге с фасада торгового центра «АЛЛАТЫРЬ» на Малышева убрали вывеску. Как пишет портал Е1, это может быть частью предстоящего переформатирования торгового центра. Его новые собственники объекта обещают в течение ближайших 2 лет. После смены формата «АЛЛАТЫРЬ» должен превратиться из торгово-развлекательного центра в современное пространство для работы, отдыха и деловых встреч. У комплекса также появятся новые логотипы и фирменный стиль. Намерены сменить и дизайн фасада. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил более 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу. Больше 170 тысяч в месяц получают на Среднем Урале представители сферы IT и связь. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата в месяц составляет 139,5 тысяч. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура уже достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода только плюс 18 и чуть теплее плюс 20 в Анапе и Туапсе. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие уже получили 49 пляжей, и купальный сезон здесь, несмотря на прохладное море, стартовал с 1 июня. Как пережить сезон тополиного пуха, рассказали биологи. В очередной раз на помощь могут прийти обычные одноразовые медицинские маски. В комплекте к ним могут идти солнечные очки. Они защитят не только дыхание, но и глаза, пишет РИА Новости. После пребывания на улице специалисты рекомендуют умываться, промывать глаза и нос. А в доме нужно чаще проводить влажную уборку. Официальный доллар на выходные 71,91, евро 82,97.
2: Информация на правах рекламы.
3: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
4: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с
5: Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».
0: Рок-арсенал.

0: персонал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
3: Здравствуйте. Мирное соглашение между США и Ираном ожидается в течение ближайших суток, сообщил в соцсетях премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Он добавил, что стороны конфликта находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Цитату приводит РБК. Пакистан в ожидании согласования меморандума готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого. По словам пакистанского премьера, после подписания пройдут переговоры на техническом уровне. На Уралмаше ребенок пострадал из-за электросамокатчика. Мужчина сбил девочку, с которой на улице гуляла бабушка. Как рассказал журналистам отец пострадавшей, мужчина был на личном электросамокате и заявил, что спешит к своему ребенку домой. У пострадавшей девочки травма челюсти. Кроме того, ребенок очень испугался. Оформлен ли этот случай как ДТП, не уточняется. Об этом пишет портал Е1. Свердловская область оказалась в топ-3 регионов по везучести. Рейтинг составлен по сумме выигрышей в лотерею за период с января по май этого года. Жители Среднего Урала стали обладателями призов на сумму почти в 622 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Возглавила список везучих регионов ожидаемо Москва. Здесь жители смогли выиграть в лотерее больше миллиарда рублей. Свердловская область на втором, а третье место за Новосибирской областью. За несколько дней в разных регионах России пожары в жилых домах спровоцировали молнии. Два жилых строения оказались жертвой стихии в Кемеровской области, пишет газета.ру. Кроме этого, пожары после ударов молний в домах произошли на этой неделе в Казани, а в Тюмени во время сильной грозы выбило окно на последнем этаже жилого дома, пишет газета.ру. Успела стихия оставить разрушительные следы в Забайкалье, Бурятии, Челябинске, Нижнем Новгороде и Башкирии. В Финляндии согласовали выплаты для тех, кто пропустил работу из-за угрозы беспилотников. По данным издания ИЛ, работодатели должны сохранять зарплату сотруднику, если он опаздывает или вынужден оставаться дома из-за введенных властями мер безопасности. Речь идет о ситуациях, когда в воздушное пространство Финляндии могут проникать вооруженные беспилотники. В неравном положении при этом оказываются работники критически важных отраслей, например, врачи. Они обязаны продолжать работу даже во время объявленной воздушной угрозы. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
6: Музыка мирового класса.
7: Юрай Хим.
8: Кьюа.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: новости.
1: Спонсор ООН «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Здравствуйте. На отдельных автозаправках в Татарстане ввели временные лимиты на покупку топлива. Это решение производителей. А причиной ограничений стали очереди на АЗС, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана. Во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы, сказано в сообщении. 12 июня Закамский район Татарстана атаковали беспилотники. Под ударами оказалось предприятие нефтехимического комплекса. Сегодня последствия атаки уже устранены. Дорожные службы следят за подтоплениями на Серовском тракте. Ситуацию называют локальной. Вода затопила не саму дорогу, а придорожное пространство. В департаменте информполитики сообщили, что в районе деревни Анатольская организован постоянный мониторинг дорожной обстановки во избежание перелива воды через проезжую часть. Саму дорогу и систему дренажей тоже обследуют специалисты. Полного перекрытия Серовского тракта в месте подтопления нет. Здесь установлены временные знаки и ограничения по скорости движения для транспорта, пишет КП Екатеринбург. Кратковременные дожди с грозами сохранятся на Среднем Урале еще несколько дней. Их причиной остается циклон, который задерживается над территорией региона. Изменений в температуре тоже ждать не стоит. По ночам синоптики обещают около плюс 15, а днем чуть выше плюс 20. В период с 14 по 16 июня в Свердловской области обещают дожди, местами сильные. Грозы обозначены в прогнозах Уральского гидрометцентра каждый день. К середине следующей недели потеплеет до плюс 26. Срок бракоразводного процесса предложили увеличить в России. При наличии в семье детей вместо 3 месяцев супруги будут разводиться полгода, а если же в семье детей нет, развод произойдет не через месяц, а через 3, предложила сенатор Наталья Косихина. Она добавила, что процедура развода в России происходит сейчас слишком быстро и на эмоциях, пишет РИА Новости. В Баренцевом море спасли запутавшегося и раненого кита. Его впервые заметили туристы 5 июня. По словам ученых Мурманского арктического университета, веревка опутала грудные плавники краснокнижного горбатого кита. Это обстоятельство помогло спасателям подойти к киту максимально близко, чтобы срезать веревку. Освободить кита удалось с первой же попытки, сообщили ученые. Ранее на этой неделе на Сахалине в похожей ситуации спасли морского льва, жизни которого угрожала пластиковая упаковочная лента. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Музыка мирового класса.
6: Nazareth. ZZ Top. Nautilus Pompilius.
7: Скованные одной цепью.
6: Metallica.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Рок-мюзик.
1: Рок-арсенал. 104,5 FM.
2: Рок-арсенал. Рок-арсенал.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Всемирный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stones. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье. Я хотел познать добро и зло. R.E.M. This one goes out to
2: the one I love. Только здесь, только на Rock Arsenal.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

Всемирный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» екатеринбургский музыкант, но не только музыкант, он еще и звукоинженер, и продюсер, и автор музыки, а самое главное – гитарист, чему, собственно, я и пригласил его сегодня в студию поговорить о гитарах, легендарных, мифических, практически гитарах. Это Евгений Гантимуров. Привет, Женя.
4: Привет, привет. Всем привет, друзья.
3: Да, но я забыл сказать, что Евгений также участник достаточно интересных проектов, которые были созданы в городе Екатеринбурге. Один из них называется «Floyd Universe».
4: Да, «Floyd Universe» – это последний самый интересный проект, в котором я участвую.
3: Да, ну и там звучит гитара Евгения, которая должна звучать как гитара Дэвида Гилмора.
4: Конечно, конечно. Ну и еще я стараюсь помогать с вокалом, я на бэк-вокалах участвую.
3: Ну вот. Но сегодня мы будем говорить все-таки не о вокале, а именно о том инструменте, без которого представить рок-музыку невозможно. И вообще, в принципе, рок-музыка возникла благодаря этому инструменту, когда его подключили к электричеству. А инструмент этот называется гитара. Для начала мы послушаем песню одной из самых легендарных и культовых команд группы Nirvana, в которой звучит гитара Курта Кобейна. Гитара называется Fender Mustang. Что это за гитара, Евгений нам расскажет чуть позже. А сначала песня Smells Like Teen Spirit, группа Nirvana, на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Nirvana. Песня называлась «Smells Like Teen Spirit». Но то, что эту песню написал Курт Кобейн, все знают. А вот на какой гитаре он играл, в этой песне мало кто знает, мало кто интересовался, кроме гитаристов, профессионалов. Гитара называется «Fender Mustang».
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Евгений, ну так что же с этой гитарой «Fender Mustang» такое особенное произошло? Песня-то, конечно, самый главный хит.
3: Конечно, да, это Нирваны. Самый главный хит Нирваны, все его знают. И когда он вышел в эфир, да, тогда еще и существовало, и очень была популярна это MTV, вот, особенно в 90-е годы, когда, собственно, появился клип на эту песню, инструмент, на котором Курт Кобейн исполнил эту песню, собственно, стал визитной карточкой Кобейна.
0: Ну да, это же 91-й год еще, до смерти Курта оставалось аж 3 года.
3: Это Fender Mustang, красавица Lake Placid Blue, также время от времени выступала на концертах. И в том же году Кобейн использовал ее, чтобы разбить микшерный пульт на концерте Нирвана в 3-клаб в Далласе.
0: Ну, то есть она голубого цвета.
3: Да, она голубого цвета. Ее, конечно, починили потом, и она потом неоднократно использовалась на других концертах, на рок-фестивалях в Голливуде, в частности, в 93-м году. Естественно, что после этого гитара приобрела невероятную ценность и была куплена с аукциона в 22-м году, совершенно недавно.
0: В городе Нью-Йорке происходил аукцион. Собственно, наверное, вот эта история с продажей гитары Курта Кобейна и подтолкнула нас к тому, чтобы записать сегодняшнюю передачу, кстати.
3: Да, это очень интересно, потому что
0: сумма-то вообще астрономическая для гитары.
3: Да, это 4 550 000 долларов.
0: Ну, это невероятные деньги, конечно.
3: Да, это с ума сойти просто.
0: Но не одна же такая гитара была продана с аукциона. Кстати, в основном мы будем говорить про те гитары, которые продавались на аукционах, хотя не только, потому что некоторые гитаристы еще живы, и продавать их гитары не собираются. Да, ну, черный юмор немножко.
3: А некоторые гитары стоят в музеях.
0: Некоторые в музеях стоят. Я, кстати, был в лондонском хард-рок-кафе. Там я видел гитару. И Джона Леннона видел гитару, и Дэвида Боуи. Это здорово. Так на них посмотреть, представить себе, как они играли на этом все. Да, кстати, про Джона Леннона. Начнем уж тогда с исторических таких гитар. Обратимся к истокам, собственно, рока. На какой гитаре играл Джон Леннон в ранний период творчества? Это же вообще была акустика.
3: Точно, точно. Да, это был обычный акустический инструмент, но, как вы понимаете, во времена становления рок-н-ролла хотелось все громче, и нужны были новые способы подключения и озвучивания ансамблей, и, в частности, инструментов, гитар. И Джон Леннон предложил поставить звукосниматель, подобный электрогитарам, на акустический инструмент. Джону так понравилась гибкость этого инструмента, его возможность подключения в разных ситуациях и на концертах звучания, и звучания в студии именно с датчиком, что была выпущена модель Джона Леннона и сделана специально для него модель с датчиками. И
0: то есть после... акустическая гитара?
3: Да, это акустическая гитара именно с датчиком, да.
0: И такой... это был Гибсон?
3: Она так и называется, Gibson J160 Джона Леннона.
0: То есть именная гитара. И на этой гитаре он исполнял практически все такие ранние песни, где должна звучать акустическая гитара. Например, песня «Love Me Do».
3: Точно.
0: Самый первый сингл группы «Beatles». И сейчас он прозвучит на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: «Love Me Do» называлась прозвучавшая песня. Это, естественно, группа «Beatles». И на гитаре здесь, на акустической гитаре, играл Джон Леннон. Гитара – это Гибсон. И сегодня мы говорим о самых интересных, самых легендарных гитарах в истории рока.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Да, ну, «Beatles» вдохновлялись, кстати, не только ранним рок-н-роллом, не только Элвисом Пресли и Чаком Берри. Огромное влияние на них произвел Боб Дилан. Ни для кого не секрет. А Дилан вообще начинал тоже как акустический гитарист, поскольку он был фолк-исполнителем. И только лишь когда он взял в руки электрическую гитару, тогда, собственно, начался фолк-рок. Он даже был освистан на Ньюпортском фестивале за то, что он взял электрический инструмент в руки. Все играли на акустических. Ну, это тоже история. Но на какой же гитаре играл великий и неподражаемый Боб Дилан?
3: Это да, интересно. Поскольку аудитория увеличилась и увеличивались площадки, я думаю, что с этим связано, что у Боба Дилана стали появляться электрогитары, в частности, Fender Stratocaster, как самый гибкий и универсальный инструмент. У него, естественно, был не один Stratocaster, но вот Fender Stratocaster именно 64-го года, который он использовал на фолк-фестивале в Ньюпорте в 65-м году, допустим, это была история такая. Этот инструмент Боб Дилан оставил в частном самолете, и так получилось, что он о ней вообще забыл, ну и думал, что она утеряна, хотя пилот Вик Квинта, который работал на этом самолете, подобрал этот инструмент и хранил его почти 50 лет.
0: Не возвращал владельца, что интересно.
3: Да.
0: Он подумал, что у него уже много стратокастеров разных.
3: Ну да, в то время Боб Дилан уже был величайшей звездой, да, и мог себе позволить не один, это точно. Эта гитара, в конце концов, была выставлена на аукцион. Это трехцветный Sunburst, классический цвет, который такой переходный от края, от черного к через красный и ближе к желтому в центре. Классический Sunburst.
0: Получается нечто вроде эффекта солнечного диска, солнечного пятна. Очень ярко в центре, очень темно по периметру. И, кстати, у группы Bebop Deluxe даже есть альбом Sunburst Finish. Ну, это так, к слову. Там действительно гитара такая изображена.
3: Ну, коль уж мы говорим о ценности этих инструментов, которые, собственно, зашкаливают иногда за наше понимание стоимости простых электрогитар.
0: Ну, не совсем простые, раз Боб Дилан держал в руках эту гитару, уже непростой инструмент.
3: Да. Так вот, этот Stratocaster Боба Дилана был продан в Нью-Йорке в 2013 году за 965 тысяч долларов. Может представить себе.
0: Да. Ожидалось, что с оригинальным ремешком и футляром гитара будет стоить не более 500 тысяч долларов.
3: В конце концов, она была продана за 965 тысяч долларов.
0: Ну, давайте послушаем песню Дилана, которая называется «Ballad of Hollis Brown», которая, кстати, вошла в альбом Боба Дилана 64-го года «The Times They Are Changing». Но уже здесь Дилан пробует свои силы как гитарист, работающий с электрогитарой. А песня достаточно интересная. Я даже приведу часть текста. Текст очень длинный, как полагается у Дилана. «Холлис Браун жил на окраине городка в разваливающейся хижине с женой и 5 детьми. Он искал работу, чтобы заработать денег, и он прошел тернистый путь, когда его дети были так голодны, что они не могли улыбаться. Они смотрели на него безумными глазами и тянули за рукав. Он бродил взад и вперед по дому, не зная зачем. Он еще дышит. Крысы съели всю его муку. Кобыла одичала. И кто об этом знает? И кому до этого есть дело?» Боб Дилан на рок-арсенале в программе «Rock and Pop».

0: Bellot of Hollis Brown называлась прозвучавшая песня в исполнении Боба Дилана, 64-й год. И в этой песне Дилан играет на гитаре Fender Stratocaster. Сегодня мы говорим о самых легендарных, самых интересных, самых дорогих гитарах в истории рок-музыки с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, продюсером, аранжировщиком, автором музыки, участником множества интереснейших проектов Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Все, конечно, знают известнейшего, легендарнейшего гитариста Эрика Клэптона. Дело в том, что любой увлеченный гитарист, естественно, у него было очень много гитар. Известно, что Клэптон обычно предпочитал стратокастеры. Ну, по крайней мере, он как-то, у него их было больше, и он чаще получал, наверное, вдохновение от них. Так вот, история какая. В 70-м году Клэптону приглянулся Fender Stratocaster, и он купил все стратокастеры, которые увидел в магазине Show Bat в Нэшвилле. Представляете, да, человек пришел в магазин, увидел стратокастеры и все, просто все купил. Три из них он подарил своим друзьям Джорджу Харрисону, Питу Таунсенду и Стиву Уинвуду, а из остальных собрал, что называется, свой идеальный страт. Что он сделал? Он взял корпус от страта 56-го года, гриф от страта 57-го года, звукосниматели от третьего страта, там были две модели 50-х годов и один 70-го года. То есть он собрал все компоненты, поэкспериментировал и создал инструмент, который больше всего его вдохновлял, и, собственно, мы на многих записях слышали это вдохновение от этого инструмента.
0: В какой-то степени хендмейд получился.
2: Да. Это тот самый Fender Blackie, знаменитейший.
0: Да. То есть черная такая гитара?
2: Да, с белой накладкой. Это я к тому, чтобы не путать с другим Blackie. Дэвида Гилмора.
0: С 74 года по 85 год Клэптон играл на этой гитаре. И гриф был настолько изношен, как я понимаю, что нижняя струна ми свисала с края. Видимо, поэтому цена на эту гитару не достигла миллиона долларов. По такой причине технической.
2: Да, можете себе представить, как часто и долго нужно играть на электрогитаре, чтобы гриф между ладами сточился и струна начала провисать.
0: Ну что ж, давайте послушаем песню, в которой звучит эта знаменитая гитара Blackie Эрика Клэптона, Fender Stratocaster. Песня называется «Кокаин». Самая антинаркотическая песня, которую исполнял Эрик Клэптон, а автор Джей Джей Кейл. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это был Эрик Клэптон. Прозвучала его знаменитая песня «Кокейн», кавер-версия песни Джей Джей Кейла. Из альбома «Slow Hand» 77 года в этой песне звучит знаменитая гитара Блэки Фендер Стратокастера Эрика Клэптона. Сегодня мы говорим о самых легендарных гитарах с моим гостем Евгением Гантимуровым, екатеринбургским музыкантом и не только музыкантом, человеком, который вообще включен в музыкальную культуру города Екатеринбурга.
1: Спасибо.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
0: Кстати, мы с тобой говорим, уже назвали и Гибсон, и Фендер Стратокастер. А в чем разница-то вообще вот эти гитары? Я тебя спрашиваю как гитариста.
1: Спор этих инструментов, он вечен. То есть это два легендарных инструмента, которые были созданы в 50-е годы прошлого века. Если быть точным, Стратокастер изготовлен в 1954 году. Фендер.
0: То есть первая модель. Первая
1: модель Стратокастера. Телекастер, он был раньше, там, с 49-го года, Фендер, Лео Фендер со своим другом вел разработки. Гибсон, он, по-моему, если мне память не изменяет, 57-го года, а именно Лес Пол пошел. Самые известные, самые дорогие Лес Пол от 59-го года считаются. Но мы говорим о тех гитарах, которые, естественно, строят дороже, чем любой Гибсон 59-го года, даже в идеальном состоянии. Почему? Потому что на них играли рок-звезды и оставили на них пометки своей гастрольной деятельности, своей студийной деятельности. Они все в сколах, в помятинах, в царапинах. То есть это легендарные инструменты, которые...
0: Ну, рабочие
1: считали...
0: инструменты. То есть у них у самих отдельная история. Но они могли бы рассказать, если бы могли рассказать, чего-то говорить.
1: Да, по поводу Гибсона и Фендера. Это вечное соперничество. Но что можно сказать? Это гитары немножко разноплановые. Во-первых, почему? Потому что они созданы совершенно из разных сортов дерева, имеют совершенно разную конструкцию. В электрогитаре каждый компонент, включая там самые мелкие компоненты, всю фурнитуру, конечно, древесина, датчики, ну, масса компонентов. Каждый из этих компонентов влияет на звук, очень сильно влияет. Причем я еще не затрагиваю усилители, куда включают эти инструменты, что тоже привносит свою окраску, и хороший усилитель в сочетании с хорошим инструментом именно дает очень большую окраску, которая дополняет весь звук инструмента.
0: Ну да, это такой компонент, без которого гитара не зазвучит, ведь действительно.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
4: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, гитаристом, участником множества самых интереснейших и разноплановых проектов Евгением Гантимуровым. И сегодня мы говорим о гитарах, овеянных легендами, которые на аукционах уходят за астрономические суммы, о тех гитарах, которые, естественно, принадлежали самым знаковым, самым популярным и самым значимым личностям рок-музыки. Да, ну вот ты упомянул телекастер в связке с Гибсоном. То есть, интересно, вот такая история была, насколько я помню, с Джимми Пейджем, который начинал играть на телекастере.
1: Да, действительно, Пейдж в начале своей карьеры, он очень много записывал сессионных работ, участвовал в разных коллективах, старался постоянно участвовать в разных проектах. И чаще всего он играл на телекастере. Но все мы знаем Пола Дзеппелин, его знаменитый Лес Пол, Гибсон, его визитная карточка. Гибсон Лес Пол номер один. Так его называл Пейдж. Эта гитара интересна чем? Во-первых, это Гибсон 59-го года. То есть это Гибсон из первых двух лет выпуска вообще Лес Полов. Откуда появилась эта гитара?
0: Да,
1: Пейджа.
0: Кстати.
1: Этот Гибсон посоветовал Пейджу его друг Джо Уолш, который впоследствии стал гитаристом Иглс.
0: Да, но это было где-то году в 70-м, насколько я понимаю, или раньше?
1: В 69-м, если быть точным.
0: Угу.
1: Пейдж купил свой Гибсон номер один у Джо Уолша.
0: То есть, видимо, все это происходило в Америке, естественно. Джо Уолш американец, и на разогреве у Led Zeppelin выступала группа Гонг, в которой тогда участвовал Джо Уолш. Как-то он убедил Джимми Пейджа отказаться телекастера и взять в руки вот эту более подходящую для него гитару Гибсон.
1: А интересный еще факт, что гитара была немножко доработана. Вообще Гибсон, они известны своим массивным, более толстым грифом, чем, допустим, у Фендеров. Гитара Гибсон номер один Пейджа, в то время как ее предложил Джо Уолш, у нее был сточен гриф и сделан тоньше, по типу Фендера. Поэтому на ней было удобнее играть. Может быть, это тоже, конечно, оказало какое-то влияние на покупку. Ну и плюс это был инструмент 59-го года, практически из первой серийной партии стандартных Лес Полов, что тоже было круто.
0: И тогда мы сейчас послушаем песню Группа Led Zeppelin, в которой звучит как раз Gibson Les Paul, Джимми Пейджа, песня из третьего альбома 70-го года группы Led Zeppelin. Называется она Celebration Day. Праздничный день. На рок-арсенале в программе Rock and Talk.
1: Yeah.

0: Celebration Day, так назывался прозвучавший трек. Это была группа Led Zeppelin, и здесь на гитаре Gibson Les Paul играл, естественно, Джимми Пейдж. Сегодня мы говорим о самых легендарных гитарах с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Да, но смотри, что у нас получается. Этот Les Paul, который Джимми Пейдж не выпускал из рук, сейчас еще не продается на аукционах. И Джимми Пейдж, я надеюсь, все-таки вернется к активной концертной деятельности когда-нибудь. И мы еще услышим этот Гибсон, не только, может быть, даже на пластинках, но и на концертах. Дай бог.
3: Обязательно.
0: Но давай поговорим о такой группе, как Pink Floyd. Все-таки она тебе ближе всего
3: да,
0: на данный
3: конечно.
0: Момент времени.
3: Конечно, да.
0: И, конечно же, Дэвид Гилмор с его знаменитыми гитарными соло. На разных гитарах, кстати, так получается.
3: Да, Дэвид Гилмор, он за время своей творческой карьеры накопил просто огромное количество инструментов разнообразных, причем инструментов, которые он использовал постоянно на записях, в студиях, на концертах. И у него была масса инструментов, которые он буквально взял один раз, два в руки, и они просто стояли в коллекции. То есть это огромное количество инструментов. Если говорить о недавнем аукционе, да, Дэвид Гилмор, он же человек, который занимается благотворительностью. И в 2019 году Гилмор выставил большинство своих инструментов на аукцион. В частности, хочется отметить инструмент, акустическую гитару Martin D35, на которой было записано масса песен, и о которой сам Дэвид Гилмор отзывался как о гитаре, которая дает ему настоящее вдохновение. Он даже говорил, что если я отправлюсь и буду жить где-нибудь на необитаемом острове, из всех гитар я бы взял только эту. На этой гитаре записаны лучшие хиты лучших лет Пинк Флойда.
0: То есть золотой эпохи Pink Floyd, я бы так сказал, 70-е годы.
3: Точно, да. Это и Dark Side of the Moon, и все альбомы, включая The Final Cut 83-го года.
0: Ну, уже 83-й год, да.
3: Эту гитару можно сразу услышать на знаменитейшей песне Wish You Were Here.
0: Ну, а более ярко она звучит, конечно. Wish You Were Here, конечно, это просто один из самых знаковых треков вообще Pink Floyd, хотя у них незнаковых практически нет, но тем не менее Wish You Were Here сейчас прозвучит на рок-арсенале в программе Rock and Talk. Группа Pink Floyd, гитара Martin D35, Дэвид Гилмор исполнит на ней свою партию.

0: Это была песня «Wish You Were Here» группы Pink Floyd. И здесь на акустической гитаре Martin D35 сыграл, естественно, гитарист группы Pink Floyd Дэвид Гилмор. Сегодня мы говорим о самых уникальных, самых легендарных гитарах с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, продюсером, звукоинженером, аранжировщиком Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Кстати, вот эта гитара, удивительно, да, это обычная акустическая гитара, серийная Martin D35, была продана в 2019 году в Нью-Йорке на аукционе за 1 095 000 долларов. Удивительные, конечно, цены, но и удивительные инструменты, как вы понимаете.
0: Ну да, но это, видимо, была благотворительная акция все-таки. Дэвид Гилмор решил поделиться.
3: Да, он продал большинство вот этих коллекционных своих инструментов в пользу благотворительной организации Climate Earth, которые, я так понимаю, занимаются климатическими проблемами на Земле.
0: Земли, да, планеты Земля. Хорошо. Акустическая гитара, это понятно, но мы все-таки больше сегодня говорим об электрических гитарах. Мы уже называли гитары и Эрика Клэптона, и Боба Дилана, и Джимми Пейджа. А вот такой персонаж, как Дуэйн Олман. Вообще, человек уникальнейший, проживший короткую, но яркую жизнь. Малоизвестный, кстати, среди широкой массы рок-фанов в России. Но, тем не менее, это действительно культовый легендарный музыкант, основатель группы The Allman Brothers Band, которая исполняла такой южный буги-рок, очень классный совершенно. Ну, и до сих пор эта группа существует, но, правда, без Дуэйна Олмана, и недавно совсем умер и его брат Грег Олман. Но гитара. У него также была гитара Gibson Les Paul,
3: да,
0: причем
3: это...
0: она имела свое название, кстати, да?
3: Да, Gibson Les Paul назывался таким женским именем Лейла.
0: Но вообще гитара в английском языке тоже женского рода, поэтому ничего удивительного нет.
3: Да, плюс если говорить о вдохновении в эмоциональном плане, то гитары очень часто сравниваются с женщинами.
0: Ну, конечно, у них и характер строптивый, и вообще они причудами полны. А Лейла, кстати, это ведь намек, опять же, на песню Эрика Клэптона, скорее всего. Хотя, кто знает.
3: Ну, да, возможно.
0: Так, к слову.
3: В истории гитар Гибсон есть интересный факт. Это гитары Burst, так называемые Burst, то есть огненные.
0: Uh-huh.
3: Эти гитары производились с 58 по 60 год. Они были такого с красным таким оттенком огненным, за что и получили свое название, собственно, Burst. Но если вот касаться гитары Дуэйна Олмана, то это был не Burst, это был Gold Top 57 года. То есть эта гитара еще раньше произведенная, до того, как начали производить Burst. Он был использован на первых двух альбомах Allman Brothers. Потом Дуэйн обменял его на модель Sunburst. Олман настоял, чтобы на этой гитаре были установлены хамбакеры от Burst. Но почему? Потому что, когда начали производить Burst, туда ставили новые датчики, обновленные, которые считают

0: считаются одними из самых лучше звучащих датчиков вообще в истории Гибсон.
1: Ну, вот как?
0: Вообще датчики – это компонент, очень сильно влияющий на звук электрогитары. Это удача, когда дерево и все остальные компоненты, и плюс датчики, они соответствуют друг другу и дают настоящий звук, который можно получить. Я вот сам, допустим, постоянно экспериментирую тоже. Я переставляю с одной гитары датчики на другую. Это очень интересно, потому что звук меняется, ты получаешь другие краски, ты можешь использовать на одной партии этот датчик, на другой, там, другой датчик. С примочками это тоже свои краски идут, с усилителями. Потом сочетание датчиков тоже дают разные интересные партии. Это все большая такая творческий процесс, который практически бесконечен.
1: Ну да, это вообще отдельная тема такая, какие датчики, где как звучат. Сейчас мы не будем вдаваться в эти подробности. Я сейчас предлагаю послушать все-таки песню The Allman Brothers Band, где звучит гитара Дуэйна Олмана,
0: Гибсон Лес Пол, Лейла.
1: Лейла, да. Песня называется Black Hearted Woman из дебютного альбома группы The Allman Brothers Band с 69-го года. На Рок-Арсенале в программе Rock and Talk.

0: Black-Hearted Woman называлась прозвучавшая песня. В исполнении группы The Allman Brothers Band на гитаре здесь играл лидер этой команды Дуэйн Олман. Гитара Gibson Les Paul Лейла. Сегодня мы говорим о самых интересных, самых легендарных гитарах в истории рока с моим гостем Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Да, что же еще можно сказать про эту гитару, которая сейчас прозвучала?
3: Интересно то, что Gibson Дуэйна Олмана Лейла был потом продан, и один из бывших владельцев, Скотт Ламар, часто одалживал эту гитару другим рок-звездам. Так что эту гитару можно было видеть на сцене и с Билли Гиббонсом из ZZ Top, и Кирком Хэммитом из Металлика.
0: Даже Металлик. Дуэйн Олман, как я сказал, не очень известен среди российских рок-фанов. А вот такой человек, как Джимми Хендрикс, очень даже хорошо знаком нашим радиослушателям и всем российским рок-фанам. Действительно, это самая культовая фигура в гитарном мире, в мире рока. То есть, вообще, наверное, самый главный гитарист в истории рока – это, конечно, Джимми Хендрикс. На чем играл Джимми?
3: Да, согласен. Джимми Хендрикс – это один из первых рок-героев, именно героев гитары. Это новатор. Он изобрел массу новых приемов игры. Он оставил просто неизгладимый след. То есть его звук, его манеру копировали масса и звездных, и не очень звездных. И копируют по сей день людей, гитаристов по всему миру. Гитара Хендрикса, Страт, он всегда играл на Стратах. Стратокастер, Фендер Стратокастер. И самая известная его гитара, это, конечно, Олимпик Вайт, яркого, белоснежного, белого цвета, Стратокастер, на котором он играл на фестивале Вудсток в 69 году.
0: Знаменитые кадры, гитара его там просто творит чудеса, то есть он творит чудеса, но гитара ему в этом помогает.
3: Да, он там играет и зубами, и забрасывает ее себе на плечи, и что он только с ней не делает.
0: Ну, она... фокусник, конечно.
3: Да, вытворяет просто невероятные вещи, многие из которых, конечно, взяли в свою копилку другие звезды.
0: А сейчас мы послушаем фрагмент выступления Джимми Хендрикса на Вудстоке. Запись эта сохранилась. Послушаем мы композицию, ну, например, Purple Haze. На рок-арсенале в программе Rock and Talk Джимми Хендрикс.

Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Реклама.

Radiohead. But I'm a creep. Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

и радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.